0: Три лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале Бридж Русский Хит.
3: Самый русский хит.
1: 16+.

0: Иду ко дну.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на

0: Я ваш фанат.
1: Браво, Башков! Группа «Градусы».
2: А как вообще вот вы с Русланом сошлись? Что вас объединило?
3: Мы из одного города и познакомились на дискотеке. Вообще, он мне не понравился, когда мы первый раз увиделись. Он ходил...
1: Как он танцует или как он поет?
3: Как он танцует. Отвратительно он танцевал. Он ходил в длинных туфлях с расстегнутой рубашкой, завязанной на узел вот такой белый, и цокотил вот. А мы были хип-хоперами. Я смотрел на него и думал,
1: что за женщина?
3: Господи, что это такое?
4: Встреча с артистами, которую ты ждешь. Включай в последний четверг месяца в 19 часов. Повтор в субботу в 10:00. Подробности на сайте ruhi.fm. Я...

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
3: Самый русский хит.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: отправиться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
0: Подробности на сайте ruhit.fm. 18+.

0: Иду ко дну.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Шепотом спрашивали, что потом, что потом. Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Я ваш фанат.
1: Рома Башков, группа «Градусы».
2: Еще приходилось выступать, когда очень холодно, до минус 30-35.
3: На открытых площадках.
2: На открытых площадках. Это, конечно, отдельный вид садомазохизма, да. Но нормально. Да. Концерт отыграл, а потом можно ложиться и болеть.
4: Но ведь это, наверное, прям очень опасно для артиста связки.
2: Опасно, но, знаешь, жадность, она как бы все побеждает.
0: Встреча с артистами, которую ты ждешь. Включай в последний четверг месяца в 19 часов. Повтор в субботу в 10:00. Подробности на сайте ruhi.fm.
5: Я ваш фанат.
0: 18+.
6: Реклама.
7: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
6: 18+.
5: Реклама на радио «Русский хит». 8495.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

станцуем вместе этот последний танец. Это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть.

0: радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй.

0: Сергей Приказчиков.
1: Группа Пицца. Доброе
2: всем
1: утро.
2: Всем привет.
3: А бывало такое, что ты вот брал и кому-то вот ночью звонил и там говорил, спишь или что-то такое?
2: Нет.
3: А Агутину?
2: Да, что? Ну, мы тогда очень праздновали второй день свадьбы наших знакомых и хотели петь песни. И мы пели песни Агутина. И я решил, ну, чтобы он об этом знал. Ну, это что, он не ответил мне. А потом перезвонил мне.
1: Утром?
2: Да, утром. Но я уже спал, я уже не взял.
4: Шоу «Интерактивность». Будни с 7 до 10 утра на радио «Русский хит». Интерактивное
5: шоу. 16+.
4: Реклама.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Это то, что вам нужно.
10: Реклама на радио «Русский хит». 8495

стена, мост больше не построить. У меня спортзал, перелеты, гастроли. Стреляла в спину, но я выжил. Теперь смотри, как улыбаюсь тебе с афиши.

0: Три лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
3: Самый русский хит.
1: 16+.
4: Реклама.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Реклама на радио «Русский хит». 84 95

0: Я ваш фанат.
1: Всем огромный привет, здесь Руслан Полянский. Вот знаете, есть артисты, которые прославились одной песней. Есть артисты, у которых несколько популярных песен. А есть артисты, которых, во-первых, знает вся страна, а во-вторых, все песни хиты. Ну, почти все. Вот сегодня в гостях у нас именно такой мощный, крутой артист, который в деле уже очень много лет. Роман Пашков, группа «Градусы» в этой студии. Ромка, приветствую тебя. Так, Ром, ты отдохнувший, довольный, загорелый. Ты же был на Бали.
2: Да, я
1: и достаточно долгое время. И хорошо, судя по всему, месяц был.
2: Да, да.
1: Но загорел-то не так, как будто месяц был. Как
2: слушай,
1: будто
2: я не загорал. Я не специально загорал. Я катался на серфинге и...
1: Так, в двух словах, Ром, пожалуйста. А на Бали как обстановка, как погода? Что ел, что нельзя есть? Парочку, может быть, каких-то рекомендаций.
2: Я ем все, что там готовят. Там отличные рестораны, которые открывают очень много русских ребят. Вот. Что я не ел, это балийскую еду, именно национальную. Они там едят... Есть такое у них уличная еда, баксо, да, любимая. Но я не пробовал никогда.
1: Оно и не надо, да?
2: Очень страшно пробовать, да.
1: Пищеварение тоже штука такая тонкая, лучше не экспериментировать. Так, концерты ты там давал?
2: Нет.
1: А хотелось бы?
2: Нет, было пару раз. Но это концерты такие личные, знаешь.
1: После какого-то местного напитка, наверное, да?
2: Понятно. Небольшие концерты на 15 минут.
1: Ты отдохнувший, полон сил, и ты же идешь на рекорд. У тебя в этом году уже несколько релизов, да? И еще планируется несколько. Если я правильно понимаю, ты хочешь поставить рекорд в этом году по релизам.
2: Такой задачи не было поставить рекорд. Просто после долгого какого-то периода затишья и, не знаю, может быть, творческого кризиса, сейчас отличное настроение и пишутся песни просто вот так.
1: Но пока идет, почему бы и нет, да? Правильно я понимаю?
2: Именно так.
1: Так, у тебя впереди лето сумасшедшее. У тебя 3 концерта чуть ли не подряд. 25 июля, Санкт-Петербург ты выступаешь. Также группа «Градусы» поет песни свои 2 августа в Москве и 9 августа в Нижнем Новгороде.
2: Это не все. Так что лето очень насыщенное у нас.
1: Круто. Так, у нас впереди много всего интересного. Твои фанаты готовятся подойти к микрофону и разнести тебя самыми-самыми неудобными вопросами. А ты тоже готовься. А прямо сейчас на радио «Русский хит» мы летим дальше. Группа «Градусы» и в гостях, и в эфире.

0: Я ваш фанат. Фантайм.
1: Я напомню, что здесь Руслан Полянский, а также группа «Градусы». Рома Пашков у нас сегодня в этой студии. Ром, привет еще раз.
2: Салют, салют.
1: Итак, мы приглашаем Бориса Марина, который является истинным поклонником группы. Более 7 лет обожает песни «Голые» и «Режиссер». А кто их, Борька, не обожает? Давай к нам!
3: Здравствуйте, я ваш фанат. А как все начиналось? Кем вы были до того, как стать популярным артистом?
2: До того, как я стал популярным артистом, я был желающим стать популярным артистом, но поработал я много где. Я работал со своим отцом на стройке, я работал продавцом сотовых телефонов, я работал курьером, что я только не делал.
1: Скажи, пожалуйста, а когда начал уже писать песни и выступать на сцене?
2: Были... Я писать песни начал где-то лет 17.
1: А вот. Были моменты, когда думал, да нет, блин, лучше бы я сотовыми телефонами торговал?
2: Я изначально вообще танцором. У меня была группа в Ставрополе, называлась она «10 ног», до этого «Jumping Guys», так что я артист с детства самого. Я играл в ансамбле с 12 лет, занимался бальными танцами, хип-хопом, брейком, так что я всю дорогу на сцене, можно сказать.
3: Где была ваша первая импровизированная студия?
2: Слушай, первая, не знаю, может, студия, я бы сказал, больше, наверное, репетиционная база у меня была дома. В моей комнате мы собирались еще, не помню в каком году, и репетировали, собственно, мы себя считали рэперами, и писали песни, читали там под магнитофон. Приезжали в Москву на рэп-фестиваль, участвовали в каких-то 90-х годах.
1: А как часто звонили в дверь соседи и говорили, перестаньте заниматься вот этой фигней, и займитесь уже, идите сотовые телефоны продавать?
2: Слушайте, я в частном доме жил, поэтому...
1: Да, мог себе позволить, да?
3: Хотелось бы спеть с ним.
1: Да ладно?
3: Да.
1: Цветы и угодники, ну давай. Итак, выступает в эфире радио «Русский хит» группа «Термометры» с песней «Голая».
4: Если я заболею, я сам себе поставить банки сумею.
1: Так он сам все может.
2: Круто.
0: Минута правды.
1: Итак, группа «Градусы» в лице Романа Пашкова, лидера коллектива, сейчас будет говорить правду, ничего кроме правды. Ты когда-нибудь так делал?
2: Нет.
1: Ну, добро пожаловать. Все когда-то бывает первый раз. Итак, погнали. Градусник или термометр?
2: Градусник.
1: Живой звук или фанера?
2: Живой.
1: Голая или прикройся?
2: Голая, конечно.
1: Тех, кто путает вас с группой «Пицца», сжечь на костре или пожелать добра?
2: Проклясть.
1: Кто чаще косячит на сцене, Роман или Руслан?
2: Не Роман.
1: Понятно. Был ли момент, когда успех реально снес крышу?
2: Да.
1: Дать 3 концерта в день или в Турцию по тарифу «Все включено»?
2: В Турцию по тарифу...
1: А говорит, не люблю лежать без дела, смотри.
2: И концертик можно там дать.
1: Врал ли когда-нибудь в интервью?
2: Ну, я периодически это делаю, да.
1: Врешь, да? Да, смотри на него. Рома Пашков, группа «Градусы». Это радио «Русский хит». Я ваш фанат. Полетели дальше.

0: «Я ваш фанат».
1: Это радио «Русский хит», здесь Руслан Полянский, проект «Я ваш фанат». И сегодня в этой студии, я напоминаю, группа «Градусы», Рома Башков. Рома, привет еще раз.
0: Фантайм.
1: И прямо сейчас в этой студии около микрофона появляется Лена Лебедева. Она родом из музыкальной семьи и сама пишет, между прочим, стихи. Леночка, пожалуйста, тебе слово.
2: Роман. Хотелось бы очень узнать, почему на пике своей популярности после 2014-го вы расстались с Русланом Тагиевым?
3: Слушайте, ну, мы дошли до определенной точки, и захотелось, наверное, самореализации. Каждый артист все-таки хочет вырасти из группы и стать сольным исполнителем, поэтому мы расстались на какое-то время. У меня, к сожалению, не получилось, и пришлось вернуться обратно. И до сих пор мы мучаемся.
2: Наверное, многие говорят про песню «Режиссер», но мне тоже очень, она особенно близка, эта песня.
3: Спасибо, такая... спасибо.
1: Леночка, красотуля, спасибо тебе огромное. Группа «Градусы» здесь, в этой студии. Рома Пашков, лидер коллектива, и прямо сейчас ему придется ответить на самые неудобненькие вопросы от очаровательной Екатерины Усенко, которая выросла на песнях группы «Градусы». Каждое лето ходит, между прочим, на концерт с мамой.
3: Ничего себе.
1: Вот такие дела. Давай, Катюша.
4: Немного волнительно. Очень рада, конечно, с вами встретиться вживую. Никогда не могла себе представить, что я росла вот на ваших песнях и буду с вами вот сейчас разговаривать.
3: Тебе 22, значит, ты где-то с 4 лет растешь, да? Где-то примерно с 4 лет.
4: Да, это песни из «Универа».
3: «Научиться бы не париться»,
4: «Вали, гуляй» и «Вопросы мои».
3: Да.
4: У вас вот был очень быстрый старт в жизни. Расскажите, бывали ли у вас прям жесткие какие-то факапы на концерте или на выступлении? Приходилось ли вам как-то импровизировать или выходить из этой ситуации?
3: Ну, я не могу сказать, что мы резкий старт. Мы до того, как бы у нас песня вышла на радио, режиссер, мы где-то 1.5 года выступали просто по маленьким клубам, нас никто не знал. Приходило иногда по 5 человек. Ну, как бы это такой подготовительный период был. А факапов было миллион, я тебе могу сказать. Некоторые факапы создавал я, в том числе, понимаешь? Звездная болезнь была, меня посещала, да. Допустим, я мог прийти на концерт не в очень нормальном состоянии. Было пару раз.
1: Так.
3: Еще приходилось выступать, когда очень холодно, до -30, -35.
1: На открытых площадках?
3: На открытых площадках. Это, конечно, отдельный вид садомазохизма, да. Но нормально. Концерт отыграл, а потом можно ложиться и болеть.
4: Но ведь это, наверное, прям очень опасно для артиста, связки.
3: Опасно, но, знаешь, жадность, она как бы все побеждает.
1: За деньги, да.
4: А как вообще вот вы с Русланом сошлись? Что вас объединило?
3: Мы из одного города и познакомились на дискотеке. Занимались танцами и он, и я. У меня была своя группа танцевальная, у него своя. Вообще, он мне не понравился, когда мы первый раз увиделись. Он ходил...
1: Как он танцует или как он поет?
3: Как он танцует. Отвратительно он танцевал. Он ходил в длинных туфлях с расстегнутой рубашкой, завязанной на узел вот такой белый, и в длинных туфлях, и цокотил вот так. А мы были хип-хоперами. Я смотрел на него, думал,
1: что за женщина?
3: Господи, что это такое? В общем, мы были конкурентными долгое время в плане танцев.
1: Как-то, в общем, объединились.
3: Просто дружили мы лет с 14, наверное, вот так.
1: Спасибо. Катя, спасибо огромное, ты очаровательна.
3: Спасибо.
1: Это радио «Русский хит», полетели дальше.
0: Реклама.
5: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
6: 18+. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Это то, что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим, быстро как Энджи.
1: Я ваш фанат. Ваш фанат. Фантайм.
2: Здесь Руслан Полянский, это я, ваш фанат, и прямо сейчас лидер группы «Градусы» Рома Пашко будет отвечать на вопросы очаровательной Алены Плюшкиной.
3: Здравствуйте, Роман.
4: Привет.
3: Спасибо большое за ваше творчество. Оно меня сопровождало буквально тоже со школы, и мне очень интересно, как будущему режиссеру, чтобы вы раскрыли тайну вашего клипа на трек «Голая», потому что сколько бы я ни смотрела, я очень пыталась понять. И в интернете много всяких теорий по поводу того, что хотели сказать авторы, но хотелось бы услышать от вас, что вы имели в виду.
2: Неожиданный вопрос, да? Я о таком спрашиваю.
4: Нет, спрашивали много, но просто это было давно. Вот, клип снимали мы в музее, да. Режиссером был Владлен Разгулин. Это, кстати, его идея изначально. Мы долго думали, что бы снимать, и он как-то просто на одной встрече просто закинул идею. Вот, представляешь, весь клип, вот, девушка тащит мужика. И проехали мимо дальше. А у меня засело, и просто я не мог избавиться от этой идеи.
2: А главное, концепция расписана подробно.
4: Концепция,
2: все ясно.
4: Слушай, ну, что мы хотели сказать? Ничего я не хотел сказать. Это моя жена, кстати, снималась. Она меня таскала. Она меня таскает периодически, вдохновляет меня. Это моя муза. Вот.
3: Это
4: и я на нее гружу все, что не могу вытянуть сам, понимаешь? В этом, наверное, и какая-то концепция. Вот.
2: Спасибо тебе огромное. До новых встреч. К микрофону приглашается Женя Хлопок. Это молодое поколение, которое тоже является ярыми фанатами группы «Градусы». Жень, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
4: Привет, привет.
5: Знакомство изначально было в лагере. И я вот помню, что в лагере, когда услышала эту песню первый раз, это была дискотека, я прям влюбилась.
4: Какую?
5: «Ночи, чтобы не париться», это была песня, да, вот. Потом я стала видеть эту песню часто в трендах. Мне вот интересно было узнать, не обидно ли вам, что вот новое поколение слышит 15-20 секундочек, в момент, когда снимает тренд, а не всю песню?
4: Да нет. А тем более, я думаю, что если снимают тренд, то, возможно, где-то дома могут дослушать и до конца. Я об этом, во-первых, не думал. Абсолютно никогда. Обидно ли мне? Нет, мне не обидно.
2: Женечка, какой очаровательный ребенок. Спасибо тебе огромное, что ты сегодня с нами. Это радио «Русский хит». Я ваш фанат. Полетели дальше.

0: реклама.
1: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: Я ваш фанат. Ваш фанат. Мимо кассы.
1: Группа «Градусы». Рома Пашков у нас сегодня в этой студии. Ром, привет еще раз.
2: Салют.
1: Ром, так складываются обстоятельства, что нам пишут из разных городов. К тебе, конечно, огромное количество людей хотел приехать сегодня в эту студию, но по тем или иным причинам не все смогли. Итак, погнали. Вопрос номер один. Изначально группа называлась «Градус 100». Почему отпала сотка? Кто придумал название и какие были еще варианты? Роман Ковалев из Иркутской области, кстати, интересуется.
2: Было название «Кусто».
1: Да.
2: «Градус 100». Честно говоря, у нас просто песня была «Градус 100», и потом мы просто поняли, что 100 не нужно. Наши маленькие поклонники просто называли «градусники» либо «градусы», и как-то само собой вырулилось.
1: А родители думали, что это про...
2: Родители.
1: Неважно.
2: И сейчас об этом думают.
1: Принято. Если бы у вас была возможность записать фит с артистом любой эпохи и музыкального жанра, кто бы это был? Елена из Москвы спрашивает, человека под именем, с именем Руслан, не употреблять, пожалуйста.
2: С Джимом Моррисоном.
1: Ха, ладно.
2: Прыгать так высоко.
1: Если завтра у «Градусов» случится последний концерт, что вы сделаете на сцене такого, чего никогда не делали? Анастасия из Томска.
2: Геликоптера буду крутить.
1: А можно сейчас? Что должно быть обязательно в вашем райдере? Без чего концерт не состоится? Ольга из Архангельска спрашивает.
2: Мы не притязательные, но... Бутерброды и сухарики.
1: Хорошо, хорошо начало. Мы не притязательны. Браво! Роман Пашков, группа «Градусы».
0: Антистресс.
1: Я предлагаю прямо сейчас, искренне, от души, поделиться с нами и рассказать самый бесячий случай в твоей жизни, желательно посвежее.
2: Ты знаешь, я уже как-то не бешусь. Я несколько лет как спокойно стараюсь относиться ко всему. Но вчера у меня эвакуировали машину.
1: Ах ты!
2: Полдня у меня ушло на смарку, поэтому...
1: 15 тысяч!
2: Я ненавижу вас всех, кто этим занимается.
1: Я бы тебя поддержал, но мне нельзя. Но ты знаешь, вот я сейчас подмигиваю тебе.
2: Минус 12 тысяч.
1: Так, скажи, пожалуйста, легче стало?
2: Да, немножко.
3: Стресс снят.
1: Все, Ромка, спасибо тебе огромное.
2: Спасибо.
1: Группа «Градусы» нереально крутые. Не забывайте, дорогие друзья, что уже совсем скоро, да все лето практически получается напролет. 25 июля, Санкт-Петербург, 2 августа, Москва, 9 августа, Нижний Новгород. Группа «Градусы» живьем всегда и только для вас. Поэтому приходите на концерт, кайфуйте от группы «Градусы» так же, как и мы. И, Ром, спасибо, что ты такой классный.
2: Спасибо вам. Спасибо, было чертовски приятно.

0: радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: что сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.
1: В

0: Да, не жарьте, ребята, шашлыки, где попало в эти майские праздники. Песня «Предостережение» от МЧС. Пожар на радио «Русский хит», «Акмалит Желагония» только что. Ну а если тебе вкусное жареное противопоказано, то пересаживайся на бескалорийную музыкальную диету. У нас только русские, только хиты на подходе. Я, Алексей Мальцев, с удовольствием тебе их поставлю. Люся Чеботина, Филатов и Кэрос в коллабе с DJ Грувом. А еще встречаем Татьяну Куртукову уже очень скоро.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: В данную минуту в Москве 12 градусов тепла. Это по данным сервиса Яндекс.Погода. В течение дня воздух прогреется до комфортных плюс 15. Вау! И до конца дня, кстати, без осадков.

0: 99.6 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не отхожу от холодильника. В темноте он вместо светильника. То весело без явок.

0: радио «Русский хит». Отличная летняя история. «Сядь со мной рядом» от Жанны Мелемерова.
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит».
0: Ну что, ты готов бесплатно отдохнуть вместе со своей семьей этим летом? У нас продолжается масштабный проект «Семейные каникулы». Радио «Русский хит» готово отправить вас в старинную дворянскую усадьбу Масоловых в Тульской области. Там и чистый воздух, и свежие тульские пряники. В общем, релакс, который ты точно заслужил. В общем, как можно скорее расскажи интересный факт о своей семье в специальной заявке на нашем сайте ruhi.fm и пакуй чемоданы уже 19 июня. Мы выберем победителей в прямом эфире. Подробности акции на нашем сайте. Удачи!
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит». 18+. Реклама.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495.

0: Хостел Акоста на радио «Русский хит. История, а ты говоришь». И мне кажется, в эту праздничную субботу нужно, ну, как можно меньше слов и дел. Как-никак, сегодня еще и международный день ничего не делания. Да, вот это мы любим, вот этим мы и займемся. Благо, все ресурсы у нас для этого есть. Ну а подсобят они только русские, только хиты. Звонкий обычный человек, Айсгергерт и Зиверт Банк. И дождемся потрясающую историю «Намек на нас» от Мота.
1: Реклама. Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

силен в

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворить.
1: Весна на радио «Русский хит».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Вот так вот, неплохо. Зиверт нажала на газ, и наш с тобой день точно поедет по правильному направлению. А уже с понедельника наши ребята Влад Смирнов и Лена Чайка не сбросят оборотов и прокачают твое утро на все 150%. Не пропусти утреннее шоу «Интерактивность», шоу, которое делаешь именно ты. Да, будильник можно не любить, но все же не забудь поставить его на 7 часов утра по Москве. Ну а я, Алексей Мальцев, скоро поставлю хит, который ты точно любишь. Модный поп от Артика Асти уже через 3 минуты на Радио Русский Хит.
1: Радио Русский Хит. Погода.
0: Сегодня в праздничное 2 мая. День без осадков, но, по крайней мере, так обещают синоптики. До 15 тепла днем, сейчас уже 13 со знаком плюс. А завтра, 3 мая, в Москве солнечно и до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
2: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
3: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8-4-9. 9-5.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции «Психологист. Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
7: 18+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
8: Юлианна Караулова.
7: Отпетые мошенники.
10: Люби меня, люби.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Реклама на радио «Русский хит». 8495.

Это проект «Винтаж» на радио «Русский хит». Напомнили нам, ребята, что лучшие моменты надо ловить на фотоаппарат. Согласись, в празднике мы улыбаемся так, будто нас снимают на обложку глянцевого журнала. А потом, после праздников, смотришь на фотки и понимаешь, это был репортаж из серии «Ожидания и реальность». Ну а наша музыкальная реальность прекрасна. На подходе Рахим и Нюша, «Лирик», «Мод». А уже через 3 минуты суперхит «Асфальт» от Серябкиной.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять,

0: Это Holiday Boy на радио «Русский хит». Ты не хотела, а вот по данным недавнего соцопроса, прогулки по лесу спасают от одиночества. Но давай-ка спросим об этом ёлку, которая хоть и не в лесу растет, но появляется частенько в нашем плейлисте. Она говорит, что чем проще относиться к жизни, тем лучше для твоей менталки. Заценим ее хит «Проще» уже очень скоро. А еще с нами новинка от DJ Smash, Bambi, и дождемся крутую вещицу завтра от Егора Крида и Басты.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: За окном в Москве в данную минуту 14 градусов тепла, и это не предел. В течение дня до 15 выше нуля, а завтра, в воскресенье 3 мая, плюс 19, плюс 21, солнечно и никаких осадков.
1: Реклама.
2: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: То, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: Реклама.
1: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru. 18+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на радио «Русский хит». 84959.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что...

Это «Силуэт» на радио «Русский хит». Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Кстати, недавно поклонники заметили у Ани колечко на безымянном пальце. И уже почти смонтировали свадьбу этих двоих. Ну а дальше с нами будет Нюша, которая пока хоть и не замужем, но недавно подтвердила, что ее сердечко занято. Встречаем ее хит «Непогода» в коллабе с Чинконгом уже очень скоро.

0: Радио «Русский хит». Только русские.
1: Только русские. Только хиты. Только хиты.
2: Там не закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Радио «Русский хит».
1: Только русские.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Это Beowulf Феникс, и да, мы все уже готовы к возрождению в эти праздники, а врачи тем временем предупреждают, что шашлыком на майских лучше не разгоняться. Безопасный максимум 200 грамм мяса, а для русского человека это звучит как: ну, если бы мангал только разогрелся, тебе уже предлагают финальные титры. Несерьезно! С тобой Алексей Мальцев, привет-привет! Впереди только русские, только хиты. В лице Мари Краймбрери, Магнит Слайдер и KDDK, Женя Трофимова и проекта А-Студио. Оставайся рядом, это Радио Русский Хит.
1: Радио Русский Хит. Погода.
0: 15 градусов со знаком плюс. Такая погода сейчас в столице, а еще Яндекс.Погода нам обещает до конца дня без осадков. Завтра, кстати, будет еще теплее, до плюс 21 градуса и тоже без осадков.

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
2: Подробности на сайте ruhit.fm.
3: 18+. Реклама.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
7: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Это то, что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495 9.

радио «Русский хит» Ольга Серябкина, которая считает, что в семье самое главное – это доверие и общий бюджет. Да, звучит красиво, пока не понимаешь. Бюджет вроде бы общий, но чаще всего его видит только один из супругов. И давай от насущного перейдем к идеальному. На горизонте все слова о любви от Никиты и Марии Зайцевой. Чуть ранее с нами Согдиана, Ёлка, Хабиб, Мот и Ваня Дмитриенко.

0: Радио «Русский хит». Только русские.
1: Только русские.
0: Только хиты.
1: Только хиты.
2: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: можно регулярно обещать себе перезапуск мыслей, да и вообще всей жизни, но давай-ка мы эти радости оставим на понедельник. А сейчас праздники говорят нам, что главный апгрейд — это отличное настроение и только русские, только хиты. Мэри Го прямо сейчас в твоих динамиках, а дальше на радио русский хит Амирчик, Анна Асти и Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Холли Флейм. С тобой Алексей Мальцев, мы двигаемся только вперед.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 15, а завтра, в воскресенье, 3 мая, будет солнечно. Днем плюс 19, плюс 21. Отличная погода, без осадков. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду, информирует нас сервис «Яндекс.Погода».
2: Реклама.
3: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Шаман.
2: Это любовь.
1: Стас Михайлов.
2: Для тебя.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Это то, что вам нужно.
4: Реклама на радио «Русский хит». 8495-9.

Это Егор Крид и Молли на радио «Русский хит». Если ты меня не любишь, зато музыка любит всех и каждого. Ну, хотя есть у нас тут один вредный звук, который очень хочет, чтобы его расшифровали. Уже с понедельника лови классную игрушку, победа в которой гарантирует тебе классный приз. Старт после 10 утра по Москве. Ну, а мы продолжаем. 15:45 столицы. И на подходе у нас Клава Кока, Лирик, группа Hi-Fi и Айс Гергерт и Зиверт. Дождись.

0: радио «Русский хит» Файста Фэмили. Раз, два. И субботний выходной протекает отлично. 3-4. И ловим только русские, только хиты. Они здесь, кстати, в огромном количестве. Уже через 3 минуты с нами бронзовые призеры чарта. Самый русский хит «Артик» и «Асти» с треком «Модный поп». Еще побалуем себя новинкой от Мари Краймбрери. Давай не ждать. И дождемся суперисторию «Молния» от Димы Билана.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, завтра, 3 мая, в Москве солнечно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Но сейчас за окном столицы 16 градусов выше нуля.
2: Реклама.
3: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
3: Самый русский хит.
1: 16+. Реклама.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
6: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495 92.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: позвони, напиши, намек, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как...
1: Радио «Русский хит».
2: Только русские.
3: Только хиты.

сразу понятно, кто сегодня управляет нашим настроением. Даже суббота выпрямилась и начинает вести себя прилично. Царица на радио «Русский хит» Анастасия, а уже очень скоро с нами наш король и просто четкий парень. Лидер чарта «Самый русский хит» на этой неделе Сергей Лазарев появится со своим хитом «Последний танец». Ни в коем случае не пропусти.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали и

0: радио.
1: Русский хит.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам.

0: Ну что, температура уже выше нормы. Пожар на радио «Русский хит» Акмали и Джалагония. А дальше добавим побольше жара. Впереди с нами Holiday Boy с треком «Пожары». Кстати, у Вани Holiday Boy сегодня день рождения, так что в эту субботу ему можно все. Даже устроить такой разогрев, что соседи начнут аплодировать, ну или стучать по стенке, но тоже очень активно.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 15, а завтра, в воскресенье, 3 мая, будет солнечно, днем плюс 19, плюс 21. Отличная погода без осадков, а ветер юго-западный до 5 метров в секунду, информирует нас сервис Яндекс.Погода.
1: Радио «Русский хит» 99.6 FM.
2: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
1: Только русские, только хиты.

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
2: Подробности на сайте ruhit.fm.
3: 18+.
4: Реклама.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
6: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
4: 18+.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925.

На радио «Русский хит» Настя. Ну, что правда, то правда. Направо пойдешь, планы потеряешь. Налево режим дня забудешь. А прямо так вообще не вспомнишь, куда шел. Короче, майские праздники творят, что хотят. Да мы вроде как и не против, но музыки это точно не касается. Тут у нас все стабильно. Только русские, только хиты впереди. Сергей Лазарев, Джонни.

0: Это «Газ» от «Зиверт», и вроде бы второй выходной у нас уже заканчивается, и нужно притормозить, но нет, завтра не понедельник, так что включаем ускорение и кайфуем от шикарных майских праздников. Пусть шашлыки будут еще вкуснее, ну а любимая русская музыка планеты только громче. С тобой Алексей Мальцев, а дальше с нами суперхит «Тону» от «Холи Флейма», еще услышим Ольгу Бузову, группу «А-студио», и дождемся невероятную коллабу от Мари Краймбрери и Звонкова здесь на радио. Радио «Русский хит».
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, завтра, 3 мая, в Москве солнечно и без осадков. Днем до 21 градуса выше нуля, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Но сейчас за окном столицы 15 градусов со знаком «плюс».
1: Реклама.
2: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
4: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 849-925-3317. Радио «Русский хит». 99.6 FM.
5: Позвони мне, позвони.

0: реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru. 18+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Ольга Зарубина. Нация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+. Реклама на радио «Русский хит». 8495-925.

Иногда люди просто не совпадают. Ну, прям как пароли капслок в самый ответственный момент. «Я не тот, ты не та» — это Анжелика Варум и Леонид Агутин прямо сейчас. И очень здорово, что с музыкой у нас наблюдается полная совместимость. В ближайшие 30 минут лови хиты от Мота, группы «Винтаж», Вани Дмитриенко и Джонни. А я убежал до завтра. Алексей Мальцев, Радио «Русский хит». Пока-пока.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте «Радио Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
2: Подробности на сайте ruhit.fm.
3: 18+. Реклама.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день. Заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
10: Я обязана, ты очень нужен мне.
7: Группа «Корни».
11: Ты узнаешь ее,
7: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
14: Это то, что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: радио «Русский хит».
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Реклама.
1: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru. 18+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Шаман.
4: Это любовь.
3: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Реклама на радио «Русский хит». 8495 922

Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на радио «Русский хит». Всем любви, счастья и весны.

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
2: Подробности на сайте ruhit.fm.
3: 18+. Да ну!

0: ложный стыд. Стыд. Стыд. Стыд. Стыд.
1: Радио «Русский хит». Только русские. Только хиты.

0: Анатолий Цой!
1: Доброе утро!
2: Люблю нестандартные роли. Допустим, я должен был сниматься в фильме «Не бриллиантовая рука», где был доставщик Брюс Ли. И вот мне сказали, вот доставщик. Нет, пожалуйста. А вот мне говорят, рыжий из Иванушек. Я. Это же я, беру.
3: Шоу «Интерактивность». Будни с 7 до 10 утра на радио «Русский хит». 16+.

0: Радио «Русский хит».
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим, быстро как.
1: Радио.
2: Радио «Русский хит».

0: Весна на радио «Русский хит».
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
2: Подробности на сайте ruhit.fm.
3: 18+.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Эй, я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: челядь.
1: Радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
2: Привет. Давай не ждать подходящего момента, ведь лучший день для перемен сегодня. Ваша Мари Краймбрери на радио «Русский хит».

0: Радио «Русский хит». Только русские.
1: Только русские. Только хиты. Только хиты.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: ближе, но мы добавляем пробелы, парочку фиш.
1: Раз, как намек на нас, два.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Радио «Русский хит».
2: Только русские.
3: Только хиты.

все думаю.

Вечеринку влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
3: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
4: «Самый русский хит»
1: 16+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.